0: Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога слова росшую, сушую Богородицу Тя величае.
1: Слава Тебе, Христе Боже, надо наша, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче Святый благослови.
1: Христос, истинити Бог наш, силом časnoga i životvornoga krsta svoga, molitvama prečiste svoje matere, svetih slavnih i svehvalnih apostola i svih svetih, neka nas pomiluje i spase kao blagi čovekoljub.